0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и 23 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и 23 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

радио «Компас FM». «Компас FM».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и 23 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: слушаете Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда.

Реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Всегда по пути. Наша песня.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и 23 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу об отказе BMW возвращать привычные кнопки и серьезной задержке дебюта нового Land Rover Defender. Это автоновости на Компас FM. В BMW дали понять, что не собираются возвращать в салоны традиционные физические кнопки. По мнению руководства, интерьер должен развиваться вместе с общими технологиями, а будущее – за сенсорными экранами и голосовым управлением. О позиции бренда рассказал топ-менеджер BMW. Он считает, что классические кнопки теряют актуальность, особенно для аудитории младше 45 лет, которая быстро адаптируется к новинкам и ждет максимального удобства. Пример он привел систему iDrive из начала 2000-х. Тогда ее встретили прохладно, но позже подобный подход разошелся по всей отрасли. Впрочем, далеко не все коллеги разделяют такой курс. Ряд компаний уже признал стремление все перевести на сенсор ошибкой. Об этом говорили в Audi, Volkswagen и Mercedes-Benz. Более того, в Китае обсуждают возможность законодательно закрепить обязательное наличие физических кнопок для ключевых функций. Так что спор о кнопках далеко не окончен.
1: Автоновости.
2: Компания Land Rover перенесла дебют Defender нового поколения, который должен был получить версию на электротяге. По данным The Times, выход отложили минимум на 2 года. Причина в основном финансовая – необходимость сокращать расходы на фоне крупных инвестиций в другие модели. Так что полноценный электрический Defender, если и появится, то не раньше начала следующего десятилетия. Зато скучать не придется. До конца года Land Rover выпустит как минимум 2 новых электрокара. Уже показаны первые изображения электрического Range Rover Sport. Он должен стать самым мощным и быстрым в семействе. Также заявлена совершенно новая модель Range Rover GT, самая легковая модель, полностью без ДВС. Все эти новинки базируются на оригинальной платформе EMA. Изначально ее задумывали как чисто электрическую, но летом концепцию поменяли в пользу гибридов. Поэтому и компактная версия Defender на этой архитектуре в итоге получит силовые установки 2 типов. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

Мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья, с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел совещание на этой неделе, пишет Белта. В центре внимания отдельные вопросы социально-экономического развития. Одна из тем – модернизация сельхозпроизводства. В частности, передача госактивов в агропромышленном комплексе в управление частными компаниями. По этой стратегии было принято решение передачи Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закрепление отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, речь зашла и о недобросовестных сельхозработниках. Глава государства отметил, что каждый на своем месте должен добросовестно работать, соблюдать все необходимые технологические регламенты, что в конечном счете укрепляет экономику страны. Применительно к сельскому хозяйству это особенно важно в период уборочной кампании, в связи с чем ранее президент поручил принять кардинальные меры в отношении недобросовестных работников, а именно направлять их в армию. И таких призвали около 500 человек. Глава государства отметил, что есть методы и рычаги воздействия на тех, кто не хочет должным образом исполнять свои трудовые обязанности. Относиться к людям надо по-человечески, но и железобетонно требовать, подчеркнул Александр Лукашенко. Тем временем правила выезда школьников за границу обновило правительство, сообщает телеканал СТВ. Требования коснутся групп из 3 детей. Так отправляться на международные конкурсы и фестивали можно будет только после разрешения от профильных министерств образования, культуры или спорта. Вся ответственность за здоровье юных белорусов закреплена лично за организаторами и сопровождающими. Чтобы получить разрешение на выезд, в ведомство необходимо предоставить детальную логистику маршрута. Принимать документы будут минимум за месяц до поездки. При этом новые требования не касаются выездов на лечение или учебу. Правила заработают с 19 сентября. А еще учебные сборы с военнообязанными территориальных войск проходят в Червенском, Березинском и Волковыском районах, рассказали Минобороны. Главная цель – восстановить и улучшить навыки военнообязанных, а также отработать действия местных органов власти при формировании и управлении подразделениями. Основное внимание уделят огневой, медицинской, инженерной и тактико-специальной подготовке. На завершающем этапе сборов пройдут командно-штабное и тактическое учение. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 16. Завтра днем в Могилеве возможен кратковременный дождь, в Витебске и Минске без осадков, а воздух в этих городах прогреется до 25 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Life is Life» группы «Опус».

0: Эта история началась еще в 73-м в австрийском городе Грац. Тогда и была основана группа Opus, чтобы просто покаверить любимые песни. Тем не менее, годы спустя, с приходом новых участников, парни начали радовать фанатов чем-то своим, что впоследствии привело к выходу уже золотого альбома «Eleven» в начале 80-х. Как бы там ни было, основу их программы составляли каверы, а выступления проходили на городских ярмарках. На одном из таких концертов в 84-м группа и записала шуточную песню «Life is Life», в которой поется, что жизнь — это сплошной лайф, то есть живое выступление. Концертная версия песни просто взорвала хит-парады всех радиостанций, и на волне популярности было решено записать эту же песню, но в профессиональной студии. Интересно то, что студийная версия не обрела особой популярности, а потому на радио крутили только оригинал.
1: История одной хорошей песни.
0: Спустя полгода на дискотеках 80-х о песне снова услышали вместе с выходом евроденс-кавера от группы Stargo, которую продюсировал известный композитор Роберто Дзанетти, он же Savage. В конце 80-х индастриал-группа Laibach из Словении записала свой кавер, показав, что марши тоже могут быть трогательными. Говоря о самой группе, уже в начале 90-х она разбежалась, чтобы в 2000-х на волне ретромании снова собраться и исполнить хит всей своей жизни. Life is Life. Прямо сейчас на Compass FM.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым в минувший вторник, пишет Белта. Стороны обсудили совместное производство самолета «Освей». По словам главы государства, проект позволит Беларуси освоить новые направления в промышленности. В свою очередь, Денис Мантуров сообщил, что опытный образец самолета появится в следующем году, а к концу 29-го завершат его сертификацию. Планируются поставки и в третьи страны. Также во время встречи Александр Лукашенко вручил российскому политику Орден Дружбы Народов за вклад в развитие торгово-экономических и военно-технических связей и укрепление технологического суверенитета союзного государства. Тем временем с 1 сентября вырастут трудовые пенсии в среднем на 5%. Указ об этом подписал Александр Лукашенко, пишет Белта. Также повысят и зарплаты работников бюджетной сферы. Базовая ставка составит 300 рублей вместо прежних 297. От нее зависят оклады, надбавки и премии. А еще так специальное учение «Военкор-2026» прошло на этой неделе, рассказали в Минобороны. В нем участвовали около 25 представителей республиканских и региональных СМИ. По словам помощника министра обороны по идеологической работе Леонида Косинского, война, которая сегодня идет у наших соседей, показывает, что на нее не действуют никакие конвенции. Наоборот, журналист становится для неприятеля первой целью, поэтому важно действовать сплоченно. Это поможет не допустить перехода информационного противостояния в горячую стадию, отметил он. Тактика специального учения «Военкор» проводит уже в шестой раз. Участники отрабатывают навыки работы в зоне вооруженного конфликта под руководством лучших инструкторов. На базе вооруженных сил подготовку уже прошли более 150 журналистов и блогеров. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 16. Завтра днем в Могилеве возможен кратковременный дождь, в Витебске и Минске без осадков, а воздух в этих городах прогреется до 25 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
1: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. И сегодня речь пойдет о столичном центре безопасности МЧС. Трехэтажное здание площадью более 10 тысяч метров квадратных вмещает 35 интерактивных тематических площадок, пишет .by. Это не просто музей или набор учебных классов. Там вопрос безопасности перестает быть теорией, а превращается в ощутимый опыт и знания. Проходя через испытания в безопасных условиях, посетитель обретает важнейший навык – не паниковать. Залы интерактивных тренажеров, зона виртуальной реальности, эффекты погружения и симуляторы реальных угроз переносят посетителей в эпицентр событий. А особая атмосфера, сформированная благодаря инновациям, служит основной цели – спасению. Посетители учат, как вести себя на заправках, вокзалах, в поездах и самолетах. Также там можно прочувствовать, как дрожит комната при землетрясении разной силы. И хотя Беларусь находится в относительно спокойных сейсмических условиях, спасателям приходилось задействовать навыки разбора завалов, в частности, при взрыве бытового газа. Кроме того, в оборудованных под квартиру помещениях показывается, что может стать причиной возгорания в быту. А еще посетители преодолевают коридорный лабиринт, затянутый дымом. Есть локации и для детей. Например, на одной из них ребят учат, как правильно вести себя с незнакомцами на улице, в подъезде и лифте. Также юные посетители получают навыки поведения в лесу, у водоема, пробуют управляться с огнетушителем, учатся подавать сигналы бедствия. Конечно, это не все площадки. В данном случае лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Продолжительность экскурсии около 2 часов. Предварительная запись обязательно. Напомню, лучший способ победить стихию – заранее знать, на что она способна. Центр безопасности МЧС – это в каком-то смысле островок осознанности, где формируется культура бережного отношения к себе и знания, которые могут защитить в реальном времени. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
0: Народные новости. Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте, не банально.

всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

«Наша песня».

0: Компас FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Юбилейная медаль к 30-летию Всебелорусского народного собрания установлена в стране, пишет Билта. Соответствующий указ подписал президент на этой неделе. Документом утверждено положение юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней. Награждать ею будут делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в стране. Добавлю, первое заседание Всебелорусского народного собрания прошло в 1996 году. И уже на протяжении 30 лет ВНС – это фундамент суверенного и успешного развития государства и общества, сохранение стабильного политического курса, мира и согласия на белорусской земле. Тем временем очередная проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента началась в минувший понедельник, сообщили в Минобороны. Так, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович вручил распоряжение министру обороны Виктору Хренину. Выполнить учебно-боевые задачи на этот раз предстоит 51-й артиллерийской бригаде. Ее доукомплектуют до штата военного времени, к работе привлекут войска обозначения противника, диверсионно-разведывательные группы и беспилотники. Как отметил Александр Вольфович, в ходе проверки будет задействована вся вертикаль управления от министра до командира подразделения. При этом учтут опыт современных военных конфликтов, а также проверят, устранены ли недочеты, выявленные ранее. Также, по словам госсекретаря, проверки подвергнут и другие структуры военной организации страны. А еще, как родителям школьников взять выходной 1 сентября, рассказали в Минтруда и соцзащиты, пишет Белта. Так, без сохранения заработной платы в первом варианте у работника есть право на отгул. Его можно взять за работу в выходные, праздники, госпраздники и сверхурочную работу. Во втором – это отпуск за свой счет по семейно-бытовым и другим уважительным причинам. Его дают по согласованию с нанимателем. А о других случаях предоставления выходного можно узнать в отделе кадров по месту работы. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 16. Завтра днем в Могилеве возможен кратковременный дождь, в Витебске и Минске без осадков, а воздух в этих городах прогреется до 25 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Это радио Компас FM.
2: Девушка Прасковья из Подмосковья, с грустью и тоскою снова одна.
1: Компас FM. Всегда по пути.
3: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
1: Вы слушаете Компас FM.

реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 16. Завтра днем в Могилеве возможен кратковременный дождь, Витебске и Минске без осадков, а воздух в этих городах прогреется до 25 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото, жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 16. Завтра днем в Могилеве возможен кратковременный дождь, Витебске и Минске без осадков, а воздух в этих городах прогреется до 25 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

радио «Компас-ФМ».

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске осадков не обещают и до 23 градусов тепла. А вот в Минске ожидается кратковременный дождь и температура до плюс 26. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.